0: Она мстает до Эгги на все.
1: Уэгги. Я. Эй, Фриши, бэкэш на зафи. Рафай регли фэш кэл. Хакуд. Вау. ما فيش شبهي في بلد.